4 октября 1957 года человечество услышало голос первого в мире

0: Что сидишь, ебёна мать, морду свою спрятала?
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганые!
1: Меня

day!

0: Сегодня среда.
1: Пятое.
2: Пятое.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Oh,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: Пятое.
0: Пятое.
3: Августа.
4: Август.
5: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

once believed that when someone dies, a crow.

0: Сегодня среда.
1: 5 августа.
2: Август.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте. Приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два. Три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два.

продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища, ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

справа. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: Пятое.
2: Августа.
0: Августа.
4: В Москве 9 часов утра.

0: そして時は動き出す。
1: Радио Анонимус.

возникающие в нелинейных системах структуры, имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

мыслители многократно пытались найти путевую нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: Пятое.
4: Пятое.
2: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Пятое августа.
3: В Москве 11 часов.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня среда.
1: 5 августа.
2: Август.
3: В Москве 12 часов.
4: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня среда.
1: Пятое.
2: Августа.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио. Абонимент.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Пятое.
1: Пятое.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.
6: When we were young, we knew how to relax automatically.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

талантливый человек много лет заниматься тем, что он совершенно не переносит. И жизнь в городе, которую он не переносит, вместе с женой, которая не переносит того же самого, что и он. А знаешь, что хуже всего? Все наше существование здесь основано на предположении, что мы особенные, что мы выше всего этого. Но это не так. Мы такие же, как и все.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
1: Пятое.
3: Пятое.
4: Августа.
1: Августа.
5: 15 година.

вот он ненаучно обздрав принципы активного движения. Перемещаться в пространстве, перед среды, на которую можно опереться и от которой можно оттолкнуться без того, способна ракета и только ракета.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для

Oh.

0: щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Анон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

Один зритель написал, работает. Сейчас я еще одного жду. Фу, уже это дерьмо. Его очень реквестили. Тебе понравится. Тебе понравится. Его несколько недель реквестили. Правда, реквестер, наверное, не придет. Сейчас еще один чувачек придет.

0: Хочешь, включу ветку?
1: Не, ну можно с тобой начать, но...

Ты каждый день стримишь, не каждый день стримлю, еще и еще пиаришься на Тиваче. Ну, почти нет, потому что и знаю, что не придут. Где аудитория? Ну какая? Тивачеров очень сложно на что-то зазвать. Ну, во-первых, будем честны. Я не такой, я довольно унылый, не такой уж харизматичный. Во-вторых, я играю в игры, которые нормисам не очень обычно интересны. Так что... Где бы еще пиариться? Так, чтобы найти братьев по духу.

Окей. Пошли. Ты на мели, осталось только считаю уведомления про строчки и молот. Почему-то копилки прыгают по твоему столу, так что делай, что кажется правильным.

Тапочка вырубает стрим, не занимает интернет-пространство своей чепухой. Ну ты же своей чепухой занимаешь, я ж вижу, что ты пишешь обычно, я ж вижу, что ты пишешь, поэтому не тебе говорить. Он говорит не конкретно про эту игру. Ну, впрочем, я сейчас и офну так. Потому как реквестера не видно. Еще одного тевачера, который говорил, что придет, не видно. Можно вырубать. А ты любишь контурные карты? Это я еле распознал, это что-то на любителях, на языке любителей стратегии? Нет, ну не стратегия, 4X. 4X это называется, не уверен.

На любое можно жать, не думать. Не думай, просто, просто колоти поросей. Нет, я не играю в игры пароходов. Пароход.

А дедлайн? Дедлайн, к которому нужно оплатить счета, тут есть? Не, я поросей не люблю. Поросей как раз я тоже не особо люблю. Но очень реквестил один человек упорно. Правда, сегодня не пришел. В стратегии я не могу. Стратегии для меня слишком сложные. Я пазлы люблю, а вот стратегии нет. Да включай игру Сактроника в любую. Какую? Зактроников, как Зактроники когда-нибудь будут. Да. Да, тоже будут всасывать, мы знаем. Opus Magnum. Будут Зактроники. Когда-нибудь. Ох уж эти интернет-элитарии, которые знают только про Зактроников. Да, Синего Принца я прошел. Ну как, не все, наверное, секреты нашли, но самый большой, самый главный секрет нашли. Раскол BBC, окей, учту. Вечер в хату. На сколько минут ты опоздал? На 8. Если я договариваюсь на конкретном времени, лучше все-таки приходить, а то 5 минут вообще никого не было, и я чуть не вырубил. Да, учительница математики в пустом классе 8 минут сидеть неприятно.

Минуточку, я хочу кое-что проверить. Ага. Знаете, вот одного тивачера известного очень легко распознать по его вот конченному почерку.

Какого? Ну вот, вот поиграй, можешь поиграть в эту игру. Он сейчас заново на шем пишет. Ну как, конечно, не абсолютно точно, но вот на где-то 95%. Он еще любит анонимность, а вот-вот-вот, а как ты будешь так вот анонимным, когда тебе так легко распознать? Если я, мне тебя легко распознать, то и нейронки тебя без проблем распознают.

Ты про ракетку, да. Ну, я мог ошибиться, но оно очень почерк похоже. Так.

Так, у меня тут есть какие-то... Не думай, что у меня тут просто все подряд, брат. Стукай по России и не думай ни о чем. Может, так просто я поймаю, что меня это пробовал? Так что чат не работал? Пинить в библиотеке конкретной версии надо. Долго объяснять.

Твіст. Ну, сколько же з нього випадет? 14. Много? Так, лучше обычно. 6. Ну, по-моему, невыгодно. Основная игра на стрим сегодня, да. Балла каналов прикрутить. Какие, блин, баллы канала? У меня 1,5 зрителя. Растолакер. Задонать, включи вебку. Хорошо, сейчас. Ладно, интерактив тебе нужно. 2D игра. Ну, сейчас, зрители, вы все нестабильные. Хорошо, сейчас я выношу клоуна. Сейчас вынесу клоуна.

Не той стороны маска. Треветки, кстати, больше собирают. Докажи это практикой и начинай донатить. Хорошо, вынес клоуна. Да.

0: тебя.
1: Лички.
0: Не, вид на жительство. Гражданство Израиля мне нельзя получить, нельзя. Обычный русский Васян я. Крепче хват. Так, на что-то копить.

А вы забивали свинью в деревне? Магазин. Спасибо.

Я третий даже не прочитал. Угу. На отражении в очках ты можешь только слюней увидеть. Порося.

нормальный пока инкрементал слоп. Посмотрим, как быстро это надоест. Пока достаточно быстро дают что-то новое. Автодолбильня-то будет. Накоплю на новый молоток.

0: Вижу пухрюшки.
1: Видели ли вы, как обжигают поросят?

А бонус, если ни разу не промахнуться, дают? Ща, почти купил. Почти накопил. Так, а где донат за клоуна? Ладно. Расставай. Ты очень хотел, чтобы я с репкой стримил. Заношу клоуна обратно, пока клоуна не покормят. Реквест. Реквестил свиней, а не вебку. Вот, вебку реквестил ты. Надо теперь изначальное количество синей увеличивать. Такова банк. В смысле. Ага. Сколько тебе стоит, чтобы в определенную игру поиграл часов 8? Ну, часов 8? 2500! Я крезу обычно доначу обычно под пивко стрим. Ясно, иди за пиво. Так.

Что такое дадеп? Откуда вы знаете такие слова? Так, на следующий... не так, что ли. Почти открыли новую копилку.

Чем флип кидать? Ну, выгодно. При проигрыше 50 минус 50%, при выигрыше плюс 100%. Так. Так. Копить на следующий молоток уже пора. Немало.

0: Damn. No. Fuck. Fuck.
1: Такого же комстана.

так. Так, и дальше, видимо, коплю на следующий молоток. На 50% выносливости, наверное, нужно переставать бить деревянных свиней.

где-то на 25%. Подгрузить. Теоретически, может, и ни разу не выпасть. Ну сейчас, один раз выпадет двойной, и тогда можно перестать. Вот теперь я, да, уже даже если... Wait. Ну все. Все, официально лудик. Я срок оплаты проебал.

Тут престиж есть. Ну, обычные такие игры на первом престиже можно дропать. Ну, а ладно, еще забег. Одно очко. И чё? Ничего тут. Плюс 2 к урону. Здесь много. Короче, мы проиграли, но тут есть, типа, престиж, обычно это называется. Это не слишком большие бонусы.

самое большое. Я забыл, что тут можно проиграть. Не, ну так не можно заканчивать. Больше у меня никакой игры не заготовлено. Star Wars пока продолжать не будем. Ну, окей. Не, если бы престиж куда больше бонусы давал, то есть ты при старте намного быстрее начинал, еще бы нормально.

Прям не знаю, я готов заканчивать. Там уже реквестер все равно не пришел. Пошли в таймгейсер играть. Не другая инкрементал игра на примете, и там, насколько я видел, престиж куда лучше сделал. Берри. Так, сейчас я клоуну унесу, так как вы все равно не донатите. Унес клоуна. Ага. Нет, а все, пошли играть в таймгейсер, все. Так, надо на фарш поставить.

На бэткампе громкость настраивать нельзя. Ну открывай YouTube, ну я слишком громко. Ладно, похер. Не будет музыки. Итак, таймгессер. Южная Америка, как бы цвета испанского флага немного, но или, короче, что это? Я думал, какая-то Южная Америка. Чё у меня YouTube не открывается? Непал, похоже. Я не найду Непал. Непал, это где-то здесь? Непал. Вот он. Давай его беру. Непал. 15-й. Нет, ну я был не прав, это просто Мексика. Блядь, это я флаг Мексики. Я знаю, что глупый вопрос, но че это флаг? Ладно.

Я сначала зачал, и в кого он стрелял. Так, действительно. Это Гренланд. Айсланд. Где-нибудь 90-й. Нет. Crowds gathered in Central Reykjavik during celebration making the 1010th anniversary of the traditional settlement of Iceland, commemorating the arrival of Agulfr Arnarson, who traditionally regarded as the island's first permanent North settler. Street view. А почему? Почему у меня у него пистолет в руке? Какие домики. Кормить никто меня не собирается, да? Ладно. Явно начало века.

Выглядит как испанский, по-моему. Там в толпе Муссолини видел. Тогда итальянский. Блин. Ну, похоже, похоже. Логично было бы. Когда итальянский фашизм в фашизме? Фашизм. Ага, thousands of fascist party members known as black shirts gathered inside the Coliseum to hear the Colisei! Italian dictator Benito Mussolini during celebrations making the 4th anniversary of the 1922 march on Rome, the event that brought the fascists to power in Italy. Okay.

В Колизее, кстати, мог бы и найти, он почти в центре. Вроде не Америка. Да. Не очень понятно, это английский или нет. Давай, скотч. Скотч виски. Для английский все-таки везде. Ну, Палмстер. Ну, Европа. Ну, я бы сказал, Англия. А, думаю, Скотч, да, Скотланд. Даблин. Даблин. Даблин. Это Даблин, это я путаю. Даблин это в Ирландии или в Шотландии? Но он должно быть большим. Конечно, не нужно конкретно Даблин, но мне теперь интересно. Ладно. Я всегда сбил. Нет, это была Швейцария. Страна Дженева, Швейцария, the mid-60s. Окей, это был нет, не совсем английский. Кетчики. Какие известные протесты? Короче, где-то Америка, где-то 90-й. Но конкретно... Где Америка, вряд ли южнее. Да.

Лос-Анджелес, CPS workers demonstrating outside Лос-Анджелес distribution facility during a nationwide strike calling for better part-time wages or more full-time positions. Давайте еще один ран. Валаби, или как они там, в Новой Зеландии же они, в Австралии, это не точно. Возможно, это завезенный. A woman walking her pet kangaroo through the streets of Basel. Since 1968, the Swiss Animal Welfare Act has ensured owners of exotic species have a license. Do you have a license for that kangaroo? Так, все быстро, все равно там сдохли. Греция. Греция. 95. Late 80s seen at Plaka, L town center of Athens, Greece, showing patterns outside the pizzeria and gyros restaurant. Я опоздал, тоже простукал по России, а все, да. Да. Да. Нормально, но вот за проигрыш, за престиж. Слишком скучные награды, просто по сути нужно заново начинать. Поэтому на этом моменте я дропнул. Если ты задонатишь, то мы можем еще по России постукать, а так все.

Ну как я локацию тут определю? Это пона... Аризона. Аризона АР? Нет, Арканзас. Это... А, вот Аризона. Я думал наоборот. Ты никогда не сюда начал? Ну, ясно. Больше тогда твои реквесты. Ну, с таким отношением. С таким отношением. Я, конечно, мог понять, что ты не задонатил. Я могу понять невозможность задонатить. Ну вот именно формулировка, что я тебе никогда не задоначу. Ну тогда я никогда не приму твои реквесты. Все равно они хуевые. А, да, очень точно попал. У меня нет денег. И никогда не будет. А, так, Европа. А, ну, явно Европа. Испанский или итальянский? Испанский, по-моему. Да ты мне такой бесплатно не нужен явно. Такой-то. Мадрид, то есть будет 45. Стритсен это Паласа де Луп де Вега in Valencia, Spain during the early 60s. Более-менее нормально попал. Академия Форд. А где? Наверное, Валей, да? 31. Наверное, где-нибудь так. Калей, на каком берегу? На этом берегу. Л.А. Угу. Калей, это стрит. Under the marquee of the Pentagon Theater. The 31st Academy Awards in 1959. Больше половины. Ну, 30к можно расценивать как победу. А на этом все, вот, меньше часа прошло, а все зрители уже сдохли.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Забыси. Прямо что,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда. Пятое.
3: Пятое. Августа.
0: Августа.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задав.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня среда.
1: Пятое.
2: Пятое.
1: Августа.
2: Августа.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

Сука, какой же ты боц, блядь. Когда ты умрёшь, сука, ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Откуда я это знаю? Так, играем. Так, я слушаю уже 3 минуты Brain Rot, Сивагей, Сивага.

тренера. А зрителей все еще ноль. Окей. Окей. Пытаюсь. Откуда я знаю это аниме?

Что это такое? Куда я это могу знать? Это не Евангелион. Какой? Это не Джорджия. Какое еще аниме мог смотреть?

Где я это мог слышать? А, итак, сейчас пробьет на часах 20:05, и так как зрителей кино нету, то я вот вырубаю эфир. Осталось 25 секунд. Все, что видел, готов пересмотреть. Так ты не видел... Ты видел его последние фильмы? А что ты видел? Что ты видел? Я так могу догадаться, что ты видел Рабер, Шину и Ронкопс. Что ты еще видел? Я смотрел Вронг и Оленью кожу только, кажется. Я хочу именно что-то из последнего ради интереса посмотреть, не вернуть. Самый последний, ну вот, окей. Ну вот, следи за эфирами, приходи еще и вовремя приходи. Вот, ну ладно, ты еще норм, ты успел вот за 5 минут после начала эфира. Угу. Прийти... Много фильмов реквестил, сейчас смотрели. Ну, вы точно не реквестили, не смотрели последние, блядь. Откуда вот так пришли? Откуда вот это вот это вот? Не это. Вот это. Ну я скинул, ну вот я написал, я написал. Конечно, не прям напрямую, но можно как бы сделать выводы из моей формулировки. Я собираюсь смотреть с вами что-то из последних фильмов Дюпье. Те, что после «Оленьей кожи». Можете выбирать. Дана ссылка. Вот. «Оленья кожа». Вот. Значит, вот все вот это. «Смокинг Кост Кофинг» я не смотрел. Я знаю, что она популярная и известная. По-моему, нету субтитров русских, поэтому с вами. Сейчас проверю.

Ой, блядь, серчаев, таблетки прими. Да, ты типа не отличишь аниме опенинг Евангелиона. Вот тебе тезис, что все аниме опенинги вот нельзя различить. Вот этот тезис как будто на тебе же нельзя опровергнуть. Вот ты, как будто ты же не узнаешь опенинг Евангелиона. Ага. Желала невероятно факт, смотрел реквест. Окей. Так, курение. Да, нет русских субтитров. Желала это что? Mandibles, да. Окей. Ну я уже поставил качать пианино. Так откуда это? Ну анимешники, вы же тут все анимешники. Вот это я тут точно мне знакомо. А, не знаю, может что-то похожее просто. Правда, где еще это что-то похожее? Окей, кто-то. Это Бакамитай, наверное, просто. Ясно, все. Понял. Бакамитай просто с другим голосом. Ясно. Да, это не аниме опенинг. Так. Блять. Нам... Аудио нужно вырезать кадры. Как на кадрах что-то. Всё, Бакамитай это было.

Хороший рейв! Завидуете? Завидуете? Рейвером. Так. Ну чё? Ну чё? Ага, ага. Ну, аниме мемчики мне не нравятся, вот, Fuck the Beast, вот, я очень люблю. Блядь, надо найти плейлист с ношением плейлист, где сношение пчел, шутка со сношением пчел используется у Сивы Ганнера. Итак. Ну, квадратная.

0: Любитель Квентина Дюпьяга, где ты ходишь? Вот чего тебя не видно на киноэфирах? Ну вот теперь будет... Поставлю на следующем или после следующем что-то из Квентина Дюпьяга, так что можешь приходить. Часто бывает на киноэфирах. Что-то так, такой незаметный, ладно. Я что-то сомневаюсь, что научная секция пилотов есть свежие оцифровки. Кто такой? Кукареколку почитай. Вот. Тоже люди утверждают, что... Я так подозреваю, что вот это тот, кто... Кто утверждает, что тот, кто вот постоянный вот слушатель, который утверждает, что он вот читает все сообщения в диджейке, вот. Но оно вот видно же, что если бы читал, то таких вопросов не было бы. Да, он снял про кожаный сет. Так, ну так это перед эфиром. Ты и перед эфиром начали уже обсуждать. Ладно, не важно. Так, чатик можно еще больше сделать. Шину, кстати, я так и не смотрел еще.
1: Ну-ка, вставай. Ну, поднимайся. Давай, вставай. Пошли.
0: Вон, посмотри на имя, не пинганется. На имя мне денег должен. Так что он не пинганется. Рэкет. Что я хотел сказать? А, вот, я там вырезал вот вебэмки из Вронкопс, вот смешные, вот вы можете посмотреть их, кукареколки, да? Нет, денег должен... Нет. Не любой, только... То только двое. Казахстан, не знаю, вряд ли. Мне пишут, что мне перед... Даже не знаю, как-то вот прокомментировать, что... ладно, неважно. Передо мной практически извиняются. Но такие токсики, чьи извинения ничего не стоят. А...

0: точно. Ему сервер. Я не помню. Да не дали пользоваться. Я сам как бы получил доступ, да? Как я получил? А, не. Ну как, я не помню уж. Я, наверное, не совсем сам. Да, а я починил как бы ему сервер и сказал, что вот дашь, он сказал даст и не дал.
1: Чего смотришь? Очень нравлюсь. Не курю.
2: И не пьешь.
1: И не пью.
2: Здоровье не позволяет.
1: Тебе какое дело?
2: Витькова меня зовут.
1: Кеша.
2: Тебе сколько лет?
1: А что?
2: Заработать хочешь?
3: Шабашка есть в совхозе. То ли в Калмыкии, то ли в Казахстане. Где-то у черта на рогах в натуре. В общем, все в ажуре, я отвечаю.
1: Сколько?
3: 1500 на брата.
1: Сколько?
3: Я тебе русским языком говорю. 1,5 куска. Камыш надо рубить.
0: Это много?
3: Маты из него делать, из них потом эти, как его?
0: А сколько вы дадите ему лет? То ли 25, то ли 30, то ли 35.
3: Потом эти, как его?
0: 35 вряд ли. Во.
3: Кошары строят для овец.
1: Ну и сколько надо будет горбатиться за такие деньги? Год или два?
2: 3 месяца. Ну чё, не веришь, что ли? Ну как, если согласен, я завтра перед бригадиром за тебя слово скажу.
4: Доброе утро.
2: Здорово, бригадир. Вот кореша своего старинного встретил, дай, думаю, тоже приведу. Он согласный. Работяга, что надо. Я за него ручаюсь. Тоже бомж, бродяга, вольная птица. Как говорится, у матросов нет вопросов.
5: Что ты мне макли квасишь, Витек? Вот настоящий бомж.
6: Точняк, бригадир. Я-то бомж. Бомж Бруевич.
5: А у этого институт на лбу пропечатан.
6: Точняк.
5: А с другой стороны... Семья в столичном городе. А мне работяги нужны. Они всякие там идейные бегуны. Бродяги по убеждению.
2: Да ты что, бригадир? Да какой же он студент? Да мы же с ним. Да я за него головой отвечаю. Ну что, тебе еще один человек помешает?
5: Я же тебе сказал.
0: Как отличить бродягу по убеждениям от бродяги без убеждений?
5: Комплект. Или ты хочешь, чтобы я его вместо тебя взял? Так я могу.

0: Хороший.
1: Я его вчера нашла. Он теперь у меня жить будет. Ты хочешь такого?
0: Хочу. Давай его назовем дружком.
1: Давай. Какие у него лапки.
2: Почему один, профессор? А где второй?
3: Видите ли, я ему говорю, пешком дойдем, а он на автобусе, на автобусе. А сам со вчерашнего еще не просох. Думаю, отмечали отъезд. А в автобусе он на какую-то женщину взбухнул. Ну, крик, матюги. А шофер, гад, прямо к вытрезвителю довез.
4: Молодец!
3: Вы не думайте, я сей секунд...
2: Когда, мать твою душу, три горбины Господа нашего, мать, поезд наш через час, раздолбай, Гороховый, порвать бы тебя, как грелку. Ух, жопа безродная.

0: Жопа безродная, надо запомнить.
1: Почтеннейшие кореша, прошу запомнить карту. Запомнил?
2: Ага.
1: Молодец. Профессор, запомнил? Запомнил?
3: Запомнил.
1: Молодец, профессор. Так, раз, два, три, четыре, пять. Твоя карта.
2: Хрен.
1: Твоя карта. Ты вспомни, вспомни.
2: А что мне вспоминать? Я не стыр...
0: Нет, у меня память плохая.
2: Котик.
1: Да?
0: Я думал промотать внимательно набор оскорблений.
4: Твою душу, три горбины Господа.
0: Три горбины Господа, это как-то... Это слишком абстрактно.
4: Нашего мать, пояс наш через час.
0: Три горбины Господа, нашего мать.
4: Раздолбай, гороховый, порвать бы тебя, как грелку.
1: Запомнил? Запомнил?
3: Запомнил.
1: Молодец, профессор. Так, раз, два, три, четыре, пять. Твоя карта.
2: Хрен.
1: Твоя карта. Ты вспомни, вспомни.
2: А что мне вспоминать? Я не стеротик.
1: Да? Раз, два, три, четыре, пять. А это твоя, профессор?
5: А у меня шестерка была.
1: Сам ты шестерка. Твоя карта.
5: За шестерку и схлопотать можно.
1: Ну ладно. Ладно, профессор. Ну не обижайся. Рука подвела, факир был пьян, фокус не удался. Подумаешь, я вам сейчас покажу другой фокус получше.
2: Факир. Алкаш ты, а не факир.
6: Пойдем пожрать купим. Ага. Всем оставаться на местах. Витек, ты остаешься за старшего.
1: Ай да, бригадир. Ай да, отец родной.

0: одеколону паршивого пожалел.
1: Кормильцы пришли, пожрать принесли. Налетай, братва. Сейчас похаваем.
2: Давай-ка покурим. Давай.

0: Ну, я тебе покажу.
1: Ты что делаешь, начальник? Это сон!
2: Так, тут звонили, я немного отвлекся. А чё у них? Я когда мне звонят, отвечаю с одним наушником оставленным, но вот иногда что-то могут проебать.
1: Ты можешь не буду! Ну что, отведи меня! Не могу!
3: Братцы, бригадир дверь открыл и фуфырь обрелся. А потом огурца за шкирятник и туда.
2: Впрочем, рассказываю. Ты так.
3: Жиоксель-моксель. Сухой закон, как в Америке.
4: Налетай на загус.
5: Где-то открывашка должна быть.
2: Кстати, фанаты Квентина Дюпье, вот они говорят, что тут, но вот их не видно. Но вы можете, даже если не проявляете активность в чате, вы можете по-другому подышать стримеру в шею, задонатить, хотя бы хоть сколько-то, мне очень нужно. Ссылочки на главный.
6: Держи. Благодарю.

0: Пошли.
1: А это этот.
2: Так что, мы здесь будем вколоть?
0: Ага.
2: Ничего себе местечко.
0: Специально для тебя выбирали.

0: Залезай.
1: Йоксель-моксель, живем, бомжары! Али, оп!
2: Стой. Занимай сиденье!
3: Шоколад!

Посмотрим. Давай загуглю. Не слышал, не слышал. А, это. Это еще и российская. Окей, можешь напомнить, когда. Когда выйдет в цифре. Ну прям такого как-то в порошке. Я не помню ничего подобного. По стилю. Окей, да, интересно.

0: Николай, приехали!
1: Первая, вторая, третья, четвертая. Девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая.
0: Подравняйтесь, бараны.
2: А по какому, собственно говоря, праву вы на нас бухтите? И что это все значит?
3: Ну что, вопросы? Жалобы, предложения? Ну тогда быстро взяли.
4: Обратно можно поехать?
3: Его и бегом к воротам.
5: Комплект?
6: Как просили. Один стрижный, без ксивы.
5: Полторы пересчитай.
6: Да чего уж там.

0: Иди!
1: Вот уж кого я меньше всего ожидал здесь встретить. А? Признал?
2: Признал.
1: Ну как же ты докатился до жизни такой, а? Бобер, или как тебя там?
2: Да какой жизни?
1: Да помоечный. Вроде всегда был поймальчиком, а?
2: Долго рассказывать.
1: А ты куда-нибудь торопишься? Ладно, я тебе не отдел кадров, бобер. Мне твоя анкета не нужна. Садись.
3: А как я до помоечной жизни докатился? Правда, я из нее не выкатывался.
1: Зли тебя сюда, чтобы ты сидел за колючкой, ходил на работу, резал камыш и вязал из него маты. За пайку курева, воды и хлеба ты должен пахать от зари до заката. Но тебе повезло.
2: В смысле?
1: Ты встретил меня. И в память о нашем веселом дворике я возьму тебя в свою команду. Кстати, платят хорошо. Воды, курева, жратвы навалом.
2: А если я не соглашусь?
1: Значит, пойдешь за колючку и станешь бараном. Ты, видно, не понял еще. Выбор-то у тебя невелик. Либо ты баран, либо ты пастух.
2: Можно?
1: Кури.
2: А бараны?
1: Что бараны?
2: Ну, пастухам платят, а бараны?
1: А бараны пашут.
2: До конца сезона, да?
1: За одним сезоном, Кеша, наступает другой. Степь большая, работа всегда найдется.
2: Мне надо подумать.
1: Ну ладно, думай, бобер. До завтра, до утра. Я жду. Весельчак!
4: Садитесь.
5: Привет.
6: Торжой!
7: Объясни новичкам, что и как.
8: Сдать собак паршивый! Ой!
9: Здесь свиньи там. Давай, у мамка-то на печке там ши хлебать. Пошли работать.

0: что ты сам держишь? Хотя прикройся.
1: Прикрой. Подержи.

Чтобы вы, вот мы недавно смотрели документалку с Ютуба про американских солдат, дезертировавших в Северную Корею. Вот что бы вы выбрали, вот дезертировать в Северную Корею или вот в рабство камыши рубить? И, в камышах, наверное, больше шансов, что отпустят когда-нибудь. Но если ты вот как те американские солдаты, то особо работать не будут заставлять корейца. Выбирай, корейцы или камыши.

0: Развязывай.
1: Сигарет привез?
0: Взяли.
1: Давай, Баранов!
2: Шамаш!

Давай.

0: Корешок, дай дернуть, а? Спасибо, корешок. Кайф. А то я еще вчера свою байку проговорил.
1: И давно ты здесь?
0: Давно, третий месяц.
1: Так и вкалываешь? Вы что, охренели? Это же концлагерь. Дергать надо отсюда.
0: А зачем? Везде одно и то же для нашего брата.
1: Ты...
2: Ох уж эти удохотворенные личности в нашем чате.
1: Чего болтаешь, пласер? Ой. Говорить не надо. Отдыхать надо. Ну ладно, морда татарская. Я тебе устрою отдых.
3: И кажи гоп.
1: Ты чего?
0: Ты что, откинуться захотел?
2: А вы татар любите? Я татар.
0: Думаешь, вас сюда на отдых прислали? На замену, корешок. На замену. Да вас тут тоже были шустрые. Попили из этой речки воды.
3: Чего?
0: Козленочками стали. Чего? Подцепили какую-то гадость. Не то брюшной тиф, не то гепатит. Что-то в этом роде.
3: А ты-то откуда знаешь?
0: А я фельдшером был в свое время. Так что пока таблеток туда не набросают, лучше не пей эту водичку. И корешков своих предупреди. Понял? Ну пошли, а то скоро погрузка.
4: Слушай, а для чего мы эти маты-то делаем, а?
0: Ну как для чего? Увозят их, строят там всякую лабуду. Кошары для овец, там крыши кроют. Ага. В общем, местный строительный материал.
4: А где строят?
0: Ну где, в совхозах, колхозах. Мы тут корячимся за пайку. А считай, бесплатно их делаем. А наши бандюги за них большие деньги сдирают.
4: С кого?
0: Ну как с кого? С советской власти.
4: И что, никто не знает?
0: Меньше знаешь, лучше спишь. Угу.
4: Ну давай поменяемся.
1: Не надо злов держать на меня. Такой закон.
2: Вот. В то время за экономические преступления еще расстреливали или уже не расстреливали?
1: Работать надо.
2: Хотя тут не только экономические.
1: Говорить на работу нельзя. Сегодня я твой хан, завтра ты плетки бери. Или он. Каждый день новый хан. Такой закон. Назыр меня зовут.
5: Какой еще хан, падла? Что ты горбатого лепишь?
0: Назыр правду говорит. Каждый день назначается новый бугор. Мы сами себя и пасем, корешки.
6: Вот это я понимаю. Вот эта система почище, чем при товарище Джугашвили. Прогресс не стоит на месте, господа бараны.

0: Я немного поймал.
1: Не надо злов держать на меня. Такой закон.
0: Да, это тоже.
1: Работать надо. Говорить на работу нельзя. Сегодня я твой хан. Завтра ты плетки бери.
2: Как бы
0: я сейчас.

0: играли с ним в одном дворе, жили. Его Сыропыра звали. Фамилия у него Сыропарский. Он фарцовкой занимался. По-фински базарил, как Турмалай.
1: Как
2: это? Что такое фарцовка?
0: Как это? Ну, фин. Мать у него финка была. Его все центровые знали. Веселый парень был. Чего под...
2: А кто такие центровые? Ну, я вроде знаю. Ну, просто, типа, модные парни. Модные, уважаемые парни. Вот.
0: Веселый парень был.
1: Чего потом-то?
0: А чего потом? Я в университет поступил, а Сыропыра загремел за валюту. И вот он теперь здесь, главный пастух, начальник, хитрёна мать.
2: Фарцовка, покупки прибыльного трудного... Я... Окей, ясно. А я, короче, я... Ты таблетки принял? Таблетки забыл принять, случай. Вот принял бы, перестал задаваться тупыми вопросами. Зачем мы что-либо смотрим?
1: Ну и что теперь? Пойдешь к нему в пастухи?
0: А ты как думаешь?
1: А мне никто ничего по старой дружбе не предлагал.

Мне нравится более-менее, да, незамысловатое, но так, пока интересно. Не знаю, насколько типичный или все-таки повыше типичного.

0: Куда ты? Куда ты?
1: Держись.
0: Ловливый.
2: Так, червонец, банки. Поехали. Что, на что идешь? На черик.
0: Вот так вот.

0: черт-то модные.
1: Сдоб.

0: Вы же тоже видели. Какой она. Ну ладно, подходящего скрина не нахожу. Вам тоже показалось все знакомым? Сейчас что-нибудь найду. Вы пока напишите. Нет, никакой Нейтан. Нужно вот чтобы с таким же ракурсом. Ну вы можете отгадать, тогда мне не придется искать. Ну Туку из Breaking Bad. Форма лица похожа. Ну похож.
1: Добрым утром. Вставай. Ерёма. Давай.
0: Я думаю, если найти кадр какой-нибудь с таким же ракурсом, было бы очень похоже.
2: Машина, садись. Давай на место.
1: Разочаровал ты меня.
2: Место.
1: Запомни, отсюда два раза не бегают.

0: Как собака его нашла. Вплавь.
1: Этот говнюк хотел смыться. Вся бригада на неделю лишается половины пайки воды. Все, старшой! Забери его.
2: Надо работать. Быстро!
3: Ой, блин. Тихо ты башку-то.
4: Ты чего? Сломайся, дурила, сон-то какое.
5: Ну ничего.
2: Работать! Работать! Ребят, давайте быстро. Давайте, давайте.
1: Давай сюда, сюда давай.
6: У нас закури.
7: Мальборо, это тебе не дымок. Ты что ж делаешь-то? Ну я тебе сейчас. Ну, сука.
6: Качай, качай барону. Качай барону.
1: Качай барону. Овцу много бить нельзя.
7: Чего?
1: Шерсть плохой будет.
7: Ты видел?
0: Product placement, да?
7: Я у него половину сигарет заберу к чертовой матери. Что я за просто так по жопе хлопотал?
1: Давай сюда.
6: А, вот правильно, да.
4: Чего? Да я уже пробовал, я ставил, просто получается.

0: Сегодня один из вас провинился. Он украл у барона сигареты. Вы все дерьмо.
1: Так не сильно похож, но в том ракурсе я прям только увидел.
0: Но он к тому же ворюга. У него есть возможность исправиться. Сейчас он признается, и всех вас отпустят спать. Правда, будет наказан по справедливости. Я даю ему 30 секунд.
2: Ох, корешки, и устроят нам сейчас. Хоть бы признался, гаденыш. А то как в прошлый раз.
0: Все. Барон, Ерема.

0: Воровать – это нехорошо. Воровать – это не по-товарищески. Вам нужно учиться жить честно, по совести. Ерема!
1: Открой пасть. Жуй. Сожри, сожри ее. Жуй. Жуй, глотай, вонючка. Жуй. А еще? Еще. Жуй. Глотай, глотай, вонючка. Ну, встань! Пошел в строй!
0: За этот проступок вся бригада лишается вечерней пайки воды.
1: Барак!
2: Давай!
1: Шевели, шевели копытами!
3: Быстрее, быстрее!

Тогда уступить с каждым диджеем. Особенно с теми, которые мне должны, не диджеем, полудиджеем.

0: А что?
1: А то. Ты что думаешь, начальнику Святой Дух про это нашептал?
0: Ну, я видел.
1: Ты не мог сказать, я бы тебя сразу засек.
0: А может, это ты стукнул? Я ведь за тобой не следил, а? Вся бригада при погрузке вкалывала. Каждый мог видеть.
2: Пить. Я хочу пить.
3: Эй, вы! Эй, вы там! Я хочу пить! Воды давай! Уйди! Уйди, гад! Уйди, убью! Уйди ты! Я имею право! Я имею право! Пустите, гады! Я имею право! Уйдите! Уйдите!
4: Тихо.

0: Был шум?
1: Послышалось.
2: Все равно я найду, кто заложил профессора. Я вычислю эту гниду.
3: Только неприятности на свою задницу наклечишь.
4: А мне плевать, кто бы ни настучал.

Ух, ух, ух, ух.

0: Смотрите все разом. Не толкай, не толкай. Куда прешь? Получил, отходи.
1: Нарезанный хлеб из пятерочки привезли. Кто им хлеб режет?
2: А это я поменяю на курево. Или в перерыве доволочу.
3: Умный ты меняла. Ты сейчас у меня телеграфист.
2: Чего-чего? Ты, Витёк, здоровый, а ума у тебя с Гулькину письку. Стукачи у нас чинариков не курят.
4: Ладно, ладно, ветеран Ухов.
5: Бобёр, ко мне.
6: Я, что ли?
5: Ты. Марш сюда. И ты, Дубина, тоже. Сегодня работаете на кухне. Керим, забери их.
1: А, вот кто режет хлеб. Непонятно, какое у них там пространство, типа, насколько facilities друг от друга далеко, и как оно, как вся...

0: Периметр охраняется. Их там немного.
1: Вам, считай, повезло. Подфартило.
0: Да, как-то странно.
1: Да, друг, выходной.

0: Эх, сейчас бы пивка холодного с пеной.
1: Нет, лучше квасу.
0: Ты что?
2: Где найти дешевую целиковую курицу? Или как вот? Как бюджетнее вот варить курицу и бульон для лапши?
0: Совсем не пьешь?
1: Ага. Я как-то года 3 назад по пьяни залетел в милицию. Потом месяц в больнице провалялся. С тех пор все. А ты за что загремел?
3: Да так, по дурости схлопотал Петерик.
1: А чего после отсидки домой не поехал?
3: Не отсидел я.
1: В смысле?
2: Утка, очевидно, не дешевле, и утка жестче вроде бы.
1: Бедерно?
2: А у меня зубки.
3: Ну, за 2 месяца до конца срока.
1: А зачем?
3: Выхода другого не было. В общем, бывает такое на зоне. Пока туда не попадешь, не поймешь.
1: Уже.
3: Чего уже?
1: Попал.
3: Слушай, а что тебя Маргун Бобром назвал? Че, кликуха такая, что ли?
1: Почему фамилия у меня такая, Бобров?
3: Ну. А у меня, не поверишь, Зайцев. Теперь у нас точняк обоих на ушанке пустят.
2: Вот как найти друзей, отправиться на вахту, где отдадут в рабство.
4: Витек, огурец с тобой по базару.
2: Зато в рабстве будешь, у тебя другого выхода не будет, кроме как завести друзей. Потому что сбежать-то некуда, а заводи друзей. Заводи друзей, сука.
4: Арить хочет.
2: Впрочем, это можно сравнить с общагой, а в общаге-то я не смог завести друзей, так что вряд ли мне не поможет.
4: Огурец с тобой побазарить хочет.
3: О чем это?
4: А ты сходи, узнай. Сходи.

0: Чего?
1: Неужели огурец, а?
2: А ты думаешь, мясо вместо этого рисового дерьма за просто так? За красивые глазки дают?
3: Начальник!
4: Падает!
3: Он меня убьет!
4: Стоять! Стоять, я сказал!
5: Из колымского белого аду шли мы в зону в морозном дыму. Я увидела курочек с красной помадой.
6: У вас комнаты, не в отдельные комнаты, не в отдельные комнаты. В моей комнате, включая меня, 3 человека было.
5: И строю рванулся к нему. Я увидела курочек с красной помадой. И строю
7: Киш.
5: Рванулся к нему.
7: А, Киш. Ты не спишь?
8: Mm-mm.
7: Я думал, что ты спишь. Слушай.
8: Mm.
7: Ты смерти боишься?
8: Я, что ли?
7: Дай дернуть. Ты.
8: Боюсь, все боятся.
7: Вот как ты думаешь, завтра ты помрешь? Что-нибудь потом будет?
8: Когда потом?
7: Вот все живут, мучаются, смерти боятся. Потом раз, и нету ни хрена. Откинулись. А тогда зачем?
8: Что зачем?
7: Мучаемся зачем?
8: Кто, мы, что ли?
7: Что ты заладил? Мы да я, головка от телевизора, я вообще про людей.
8: Я про людей не знаю, а про тебя знаю.
7: А что ты знаешь?
8: Что ты сам не спишь и другим не даешь. Нет, я правда не знаю ничего.
7: Да и спал бы тогда, если не знаешь.
5: Кем ты, стерва, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигаретой одной?
7: Да заткнется он-то.
6: Головка телевизора заряй.
5: Внуками с пьяну билета не купишь.
7: Воет.
5: Чтоб хотя
7: спать не дает козлятина.
5: Ты во внуками с пьяну билета не купишь.
9: Такой лопой, ну свободи.
10: А ну вставай.
11: На выход.
10: Иди.
12: Куда идти-то?
13: Иди, там тебя проводят.

0: тоска. Ну, тоска. Садись, Кеш, выпей.
1: Ложи.
0: Тут же Кеша поговорить не с кем. Ну, одна уркота эта беглая. Ублюдки. Нам с тобой, Кеша, есть что вспомнить, а? Сядь, я сказал.

0: Питере давно не был?
1: Давно, года 3.
0: А я 15 лет с тех пор, как сел. Но я, Кеша, я все 8 лет отрубил от звонка до звонка и вышел честным человеком. Не то что эти твари. Чего не пьешь?
1: Не хочу.
0: Кеша, ты же здесь уже месяц и не хочешь. Как это получается? Выпей, гнида. Выпей. Ну, работать у меня отказался. Но выпить-то со мной можешь, а?
1: Я вообще не пью.
0: Что ты, сука, из себя строишь, Павлика Морозова, я спрашиваю? Ты кто такой? Кто ты? Ты же ублюдок, говно. Тварь подзаборная. Тебя привезли сюда с этими бомжарами и дали мне, чтобы я из вас сделал строителей или как его, пятилеток. Я человеков должен из вас сделать, понял, потому что я санитар. Что ты улыбишься? Ты что думаешь? Меня сюда партийный басмач поманил жирным куском, да и пу на них хотел. Я бы бабки мог зарабатывать, Кеша, в другом месте, вот так. Я здесь из принципов, потому что общество, Кеша, от таких ублюдков, как вы, надо избавлять. Понял? Вас надо уничтожать для вас же. Для вас же, Кеша. А ты думаешь, что они отсюда не бегают? Боятся, что поймают? Правильно. Поймают. Кеша, но я бы задавился, но не так, как ты. Они бегают, Кеша, потому что бежать некуда. И ничего у них нет. И детишки, папа-паньки, не заплачут, потому что нет у вас детишков, понял? Докатились до помойной ямы. Ну и хавайте, сами виноваты. А я вам все даю здесь. Все. Работа. Курь.
2: Вы тоже подумали, что речь про вас?
0: Пиво. Хаванино. Хорошо. Будешь со мной пить?
1: Я спать хочу.
0: Ой, козел. Ну и козел. Смотри, как бы потом не пожалел, что отказался со мной выпить. Надоел. Пошел отсюда. Пошел!

0: Третья, четвертая, пятая, шестая. Живей!
1: Живи!
0: Встать!
2: А ну поднимай, поднимай его! Сам хочешь хлопотать?
3: Назыр, вставай, поднимайся скорее. Ну, Назыр, Назыр.
4: Чего ты?
3: Он вырубился, он готов!
2: Я тебя вырублю.
3: Ой, ё.
2: Барон, вызывай машину. Назыр ногу сломал. А вы чё стоите? А ну работать! Работать быстро вас не касается!
5: Повезло дураку. Теперь в больницу.
6: Слушай, Бруевич, у тебя что?
7: Ну так и остальные могут начать падать. Да. Как вот, самострел.
6: Вот жары. Крыша поехала.
5: А что? Он с таким переломом минимум 3 месяца проваляется. А там конец сезона. Так что мы его уже не увидим.
8: Мне один корешок сказал, что вкалывать будем до октября. А потом отпустят и бабки дадут. Ему об этом сам Маргун говорил. А Маргуну-то чего свистеть? Кому здесь зимой нужны будем? Волков кормить, что ли, ёксель-моксель?
6: Давай проволоку, оптимист хрен.
8: Ага.
5: Куда же это они нас ведут, ёксель-моксель?
9: На бойню.
5: Куда?
9: На бойню, я тебе говорю, шкуру спускать.
2: Разговорчики в строю.
7: А 50 штук-то 4 чеченца дадут на зубы? Или у чеченцев своя клиника?
5: Как колено, ёксель-мокс.
9: Зато лишние звери не заведутся. Верно я говорю?
5: Точняк.
9: Ешь.
3: Смотрите, мужики. На Маргуна посмотри. Ну, видишь, что у него в руках?
5: Чего-чего? А? Мать моя женщина, это же Назыров талисман. А как же это получается, братцы? Он же с ним не расставался, морда татарская. А как же больница?
6: Какая больница?
7: А у бесплатного врача нужны деньги на анестезию. У чеченцев есть анестезия.
3: Сопридурок.
7: Ну и не только на анестезию, но это я еще... Эти открытия еще впереди.
3: Ребята, ведь это все...
5: Нет, ты, кажется, горячишься, Кеша. Может, с Назыром ничего не случилось? Скоро конец сезона, денежку получим, ёксель-моксель, и... А? Кеша! Кеша!
6: Мне бежать некуда, я и так в бегах. Что там, что здесь, один хрен.

0: Ты чего?
1: Это тягу решил проверить.

0: Вы мне не верите?
1: Если говорит откровенно, с трудом.
0: Но все это правда. Если вы не верите, поедем. Я покажу.
1: Успокойтесь, успокойтесь. Мы вам верим. Жолда Саламбаев.
2: Я тогда вот он.
1: Мына кісіні апарып тамақтандыр. Тиіс торымға қабырла.
0: Что вы сказали?
3: Не водите!
0: Сали.
2: Түсінікті. Бәрі де орындалады.
1: Мы говорим, что вам надо отдохнуть. Покушаете, отдохнете. А завтра вместе с товарищем Аламбаевым поедете в район, в прокуратуру.
0: Надо сейчас ехать.
1: Ехать далеко. До утра все равно не доберетесь. А так ночью, по степи, на мотоцикле. Нет смысла, уважаемый.
0: Честное слово, я не лгу.
1: Мы вам верим, Алексей Дмитриевич. Все будет в порядке.
4: Заметный вклад в продовольственный фонд страны вносит Казахстан. Территория республики распростирается от берегов Каспия до Алтайской тайги. И, конечно же, Казахстан – это не только продовольствие.
5: Мяжи! Фиктын балас.
0: Чего?
5: Кушай! Кушать надо! И спать много-много надо! Завтра далеко, далеко пойдем.
4: Затратных методов хозяйствования, несовершенство цен. Поиску противозатратных методов хозяйствования и путей внедрения хозрасчета от рабочего места до республики в целом было посвящено заседанию делового клуба «Правды» в Алма-Ате. Его материалы газета предлагает сегодня читателям.
6: А в «Известиях» опубликована беседа с первым секретарем Витебского обкома Компартии Беларуси Владимиром Григорьевым. Кто бывал в Витебской области, задает вопрос. Почему здесь в магазинах больше товаров, чем в других местах? Дело подчеркивает известие в позиции областного комитета партии. Партийная организация хотела разработать такую программу социального возрождения, которую бы еще поддержали трудящиеся области. Конечно, есть тут и тонны, и гектары, и литры, но они не самоцель, а средство. Запланировано опережающее развитие строительной базы. Создано подразделение кооперативы по благоустройству, ландшафтному и архитектурному.
7: Маргун. В общем, так, дерьмушники, даю вам ночь на размышление.
3: Голос, кстати, кажется знакомым.
7: И если из вас так никто и не вспомнит, где профессор, я вам устрою выходной на весь завтрашний день, но только уж без воды.
0: Фу ты, черт горбатый. Ну что смотришь? Что смотришь, скотина ты страшная? На. На, поешь. Пожри. Вкусно? А? Вкусно, дурила.
3: Хорошо в Казахстане. Верблюды в окна заглядывают.
0: Вкусно, дурила.
3: Для меня новость, что в Казахстане есть верблюды.
0: Ила, ешь, ешь.

0: у нас зрители на кике есть.
1: На! На!
2: Да что я, рыжий? Ёксель-моксель!

0: могу понять, собака это задняя часть собаки.
1: Нахрена мне все это надо было? Из-за какого толканавта? Да я его своими руками!
2: Не скули, гнида.
1: Да развяжи ты меня! Да дайте пить! Пить! Дай попить, ай! За что?
3: Ай! Конец света.
0: Дрессированные мухи.
2: Наконец-то. А я уж испугался. Хилый-хилый, а ничего. Оклемался.
4: Ну что, ожил?
2: Пошел отсюда, падла.
4: Ну что ты собачишься, Витек? Ну виноват, ну бывает. И все из этого солнца, зараза. Из-за него, когда там лежали, у меня какая-то мозга выскочила, ну.
5: Твое счастье, что у меня руки были связаны. Я бы тебя так урыл, вообще мозги бы вылетели.
4: Ну чего ты?
5: Уйди, говорю.
6: А где профессор?
4: Вон того. У него мотор не выдержал.
6: Витек.
2: И вот вязали, а он...
6: Я убью его.
2: Кого?
6: Сыру-пыру завтра же.
2: А не надо убивать. Бежать надо. Чтоб всю эту гадскую контору разом.
4: Правильно, братцы. Только не в одиночку дергать надо, а всей бригадой.
2: Я б тебе сказал, пошел отсюда.
4: Да что мне, всю жизнь в засранцах ходить?
2: Да ты и так всю жизнь.
6: Оставь его, он дело говорит. В одиночку уйти трудно.
4: Надо хорошо здесь мозгой покрутить.
0: Мне задонатить на арбуз вот можно вот там ссылочки на кики где-то в описании канала есть, да. Очень надо.

0: Чего так мало?
1: Иди, иди!
2: Рассказывали, года 3 назад мы припутали так много. Хлебанул чего-то. Дома там. Его туда была прямая дорога.
3: Бруевич, приготовься.
4: Ага.
5: Будет ли в конце боевичок?
3: Господи, за что? Господи.
6: Ерёма! Принимай новенького!
7: Ой, смешно, да? Ой, смешно. Пошутил.
8: А ну-ка пошел.
7: Сам пошел. А, значит, вы так ставите вопрос.
8: Огурец.
5: Ща этот новый всех порешает один.
8: Я. Поставь-ка его на подноску.
1: А ну-ка, ты пошел!
7: Да
1: пошел, говорят тебе.
9: Ну ладно, давай.
5: Мне очень понравилось, как он стоит. Можно вырезать какие-нибудь мемчики, вставлять. Вроде чела, который в углу на пати стоит.

0: Маленький, помоги, родной,
1: что
0: помираю! Воротик миленький, помоги!
1: Ты что? А ну отпусти, ну я с вас сейчас решето сделаю, гады! Ну, Ерема!
2: Саунд-эффекты такие. Ну какие-то практикал эффекты есть. Вон он. Какие-то практикал эффекты есть.

0: пакость! Допрыгался, пакость! Пакость!
1: Оставь!
0: Пакость!
1: Оставь его! Не надо, он готов! Готов, говорю!
0: Пакость!
1: Свобода, братва! В натуре настоящая свобода всем!
2: Какая свобода? Да нам за них крышка! Сдаваться надо в лагерь! Всем сдаваться, пока не поздно! Хана нам, ребята! Хана! Да вы сходите! Чтобы вас, как профессор, к столбу!
3: Что натворили?
2: В лагерь надо! Оправдают! Гадом буду, оправдают!
4: Ты что, спятил? Кто оправдает? Бежать надо! Всем вместе бежать надо!
2: Хана! Хватай их, ребята! Хватай! Бежи! Нам за них все простят! Бежи! Хватай их, ребята!
1: Стоять! Всем лечь на землю! Руки за голову! Стреляю!
5: Смотри-ка. Вот стадо.
6: Больно же, Кеша. Полегче бы. Ну.
7: Ну что, все?
8: Все. Может, им пасти заткнуть, а?
7: Зачем?
8: Чтоб не было слышно.
1: Не надо, пусть орут. Никто не услышит. Зачем это?
8: Так, пусть помучаются, как мы тогда.
1: Пошли.
8: Пошли.

0: Глубоко нет, видишь, вброд перейдут. Не глубоко, вброд перейдут.
1: Вперед!
2: Стой, я плохо плаваю.
1: Давай, бомж, Бог не выдаст. Ага.
2: Бога нет. Ой, мама моя. Ой, мама моя.
0: Что случилось? Что случилось? Нет, тут все понятно, что не захотели идти.
2: Ой, мама моя!
1: Ну все, Бруевич.
0: Что даже не нейтрализовав, не попытались переубедить.
1: Теперь ты точно какую-нибудь заразу проглотил.
0: Ну как, его поддержали, да, остальные.
2: Тихон, тебе на язык!

0: Ложись!
1: Чего там?
0: Вон!
1: Да это ж Сайгаки. Братцы, кажется, сейчас...
2: Мне в голове заиграла какая-то музыка, в которой были Сайгаки. Что-то такое бредовое. Не могу даже вспомнить, как бы, что напеть. И где это? Ассоциация с бордами?
1: Да это ж Сайгаки. Братцы, кажется, сейчас дождик будет.
0: Ага. И снег.
1: Точно. Точняк, знаете, как у меня сегодня с утра спина болела? Будет, увидите.

же говорил, Йоксель-Моксель! Я же говорил, ага!

Мне кажется, вспомнил. Сейчас оно откроется. Да, такое.

0: На грани кринжа и даже за.
1: Верблюд пакость, живет без воды, шастает себе по пустыне и хоть бы хны.
2: Ну и что?
1: Ничего, я не верблюд, я пить хочу.
2: У нас всего полфляги осталось. Потерпи, Бруевич.
1: Не могу.
0: Ну, профессор-то дошел до поселения.
1: Все, дальше не пойду, пока хоть глоток не дадите, гады.
3: Дай ему, Кеша. Но только один глоток. Ну, хорош. Присосался, как клоп.
1: Чего?
0: А, ну да, профессор-то часть пути ехал.

0: пронесло. Осталось. Вылилось.
1: Скажи мне, Витёк, куда ты нас тащишь?
2: На север.
1: Ага, на север. А почему не на восток? На запад? На западе тоже люди.
2: Потому что, когда дергаешь с юга, надо идти на север.
1: Да?
2: А когда с севера, на юг, понял?
1: А ты-то откуда знаешь?
3: Кстати, а зачем, недавно в голову пришел вопрос, зачем людям волосы? Ну ладно, понятно, зачем, чтобы типа защищать от солнца, грифать. Но почему они устроены так, что они бесконечно растут? У животных, типа, когда, например, когти растут бесконечно, они стачиваются. А вот, вот, людей, они не бесконечно. Ну, вроде как, да, да. В природе они стачиваются, а если в неволе, им именно приходится стричь. А, это было про волосы бесконечно растут, а не про когти. Бесконечно растут, и попробуй. Да вроде бесконечно. И есть же, типа, люди с, там, допустим, всякие истории, типа, не стригли ребенка с рождения, да, где-нибудь там 12 лет с гигантской достаточно гривой. Ну, может, они замедляются, но достаточно бесконечно.
1: Где север, Сенкевич долбанный?
4: Отстань от него, он знает.
1: Тьфу, ёксель-моксель, сдохну я здесь. Найдут только лысый череп. И никто не узнает даже, что это мой. И не похоронят ведь, а сдадут в музее, буду я там под стеклом скалиться. Ой. Только и радости, что на людях лежишь. Таращишься, ёксель-моксель. Ай-яй. Ай-яй. Ай. А?
5: Может, обойдем от греха. Ну его к монаху.
1: А чего тырит это? Никого же не видно.

0: что делать будем?
1: Жениться.
0: Придурок.
1: Пошли. Люди там.
0: Люди? Они тебя что, с музыкой встречать будут?
1: А зачем тогда бежали? Не к людям?
0: Я в милицию бежал.
1: А, вот дает. В милиции люди, значит, а здесь не люди. Ну, Витек, ну перековался.
2: Ну не умничай. Ладно, у нас выхода другого нет. Жрать нечего, пить тоже. Куда идти, не знаю, не дойдем.
1: Правильно. Ты что, Витек?
0: Ты еще на танке туда подвали.
1: А?
2: Только про наш камышовый рай не губу. Только в каком-нибудь большом городе и только в КГБ, ясно?
1: А?
2: Хоть один из нас должен дойти обязательно.
3: Пардон, мадемуазель. Так сказать, бонжур. Извините, что нарушили ваш покой. Разрешите представиться. Руководитель группы перехвата особо ценных, полезных ископаемых. А это мои друзья, коллеги по научной работе.
2: Он шутит. Мы из геологической партии. У нас вездеход сломался. Мы пошли пешком и заблудились.
4: А, ну так понятно. Саш! Саша, у нас гости!
0: Что ты лепишь, придурок? Какой перехват? Каких ископаемых?
1: Ну мы же договорились, что мы геологи.
0: Это мы геологи. А ты глухонемой, понял?
1: Я ваш руководитель.
0: Вот и заткнись. Пусть думают, что ты умный.
2: Угу. Правда, Бруевич.
4: Здравствуйте.
5: Проголодались, да?
1: Угу.
5: Ой, а я сперва, когда вас увидела, испугалась даже. Нас перед поездкой инструктировали, ну что в степи, там всякие бандиты, могут быть уголовники. А вы так всю ночь бродили,
1: угу,
5: да?
1: Угу.
5: А страшно ночью в степи?
0: О.
1: Угу.
5: А геологами давно работаете?
0: Угу.
5: Ну и как работа? Интересная?
1: Угу.
6: Маш, ну дай ты людям поесть нормально.
5: Вот, чаек. Вкусно?
1: Угу.
7: Зачем им на двоих столько палаток?
1: Ресурсы, они на месте не стоят. Они перемещаются, шевелятся. Наша задача – застать их врасплох. Извлечь наружу.
6: А вы только по нефти специалист.
0: Видал?
1: Почему же? Мы же руки.
0: В мире животных.
1: Найдем нет?
0: Встречи со среднеазиатским козлом Бумж Бруевичем.
2: Да ладно.
1: Как говорится, почему бы не взять то, что плохо лежит? Да что мы все про науку, да про науку. У вас картишки есть? Хотите фокус покажу?
4: Ой, наши едут.
6: А что это они так рано?
0: Что делать будем?
1: Братцы, сваливать надо.
0: Поздно.
2: При первой возможности уходим.
1: Ага.
2: Лишнего не болтать.
4: Ага. Тут к нам геологи пришли, они говорят, что заблудились.
2: Подожди-ка. Саш, подойди, пожалуйста, ко мне.
6: А что такое?
2: Нет, ничего, мне надо тебе кое-что сказать.
6: А что случилось?
2: Белянчиков Юрий Михайлович, руководитель археологической экспедиции. А вы, как я наслышан, геологи?
1: Да.
2: Позвольте взглянуть на ваши документы.
1: А с какой стати вы наши документы требуете? Мы же ваши не спрашиваем.
2: Тут такое дело. Мы получили радиограмму из местного УВД. Вчера из мест заключения бежали три опасных рецидивиста. Я бы очень хотел убедиться в том, что это не вы.
8: Понимаете, у нас вездеход сломался, а документы в базовом лагере. Кто же будет по степи с документами ездить?
2: Ну, хорошо. А от какой организации прибыла ваша геологическая партия?
8: Мы из научно-исследовательского института минералогии и нефти.
2: Да, что-то не слыхал о таком. И где же находится сей институт?
8: В Ленинграде.
1: В Ростове.
2: Мне очень жаль, но я вынужден вас задержать. Давайте, пожалуйста, без глупостей. Коля, подай сюда машину.
6: Юра, ну Юра, ну подождите, ребята.
2: Саша, отойди в сторону. Отойди в сторону, Саша.
7: А зачем этим археологам оружие?
6: Ничего плохого нам не сделали.
7: На что-то собирались охотиться с калашом?
6: Ну давайте разберемся по-человечески.
9: Может быть нормальные ребята, никто не спорит, но все равно. Была радиограмма, пойди,
10: дорогой. Стой!
11: Машину!
10: Стой, стреляй!
11: Машину!
7: по-моему, там и коллаж был. Сайга. Ладно, я не разбираюсь.
10: Машину скорей!
11: Бей по колесам! По колесам бей, стреляй! Стреляй! Стреляй по колесам!
10: За дело, сволочь!
11: Стреляй!
12: Уходите, братцы! Уходите! Только бы контору гадскую накрыли! Уходите! Уходите, брат!

0: все.
1: А как же, Боже Гурьевич? Радиограмма-то про нас. Они его сдадут в ближайшем поселке. А там менты сыри-пыри. Они здесь все повязаны.
0: Люди, люди. Вот те и люди.
1: Ну что, идем?
0: Думаешь, стоит? Да.

0: Все равно. Все равно никуда.
1: Опять в бараны. Ты что? Стой. Стой.

0: баран. Я не баран.
1: Тот, кто уходит из камышового, рая. Вы все равно не поймете отсылку. Кино нормальное, но я не уверен, что эта концовка ему подходит. Ничего особенного, но так нервный. Интересно посмотреть на кино этого периода в такой местности с такими людьми.

0: знаю, Гоблин Америку надо поиграть, но не знаю, когда. Так, чтобы... Чтобы... хоть кто-то был. Показать вам куски из Wrong Cops. Где там эти бонусные полумертвые зрители? Wrong Cops. Я вчера форчаник смотрел, и я нарезал бибемок, запустил на главную.
1: It's your life. Got it. I know it's okay.
2: I don't understand.
1: Everything's inside?

Ладно, вы уже либо лоботомировались, либо ушли. Ну, на самом деле, далеко не топовое кино. Оно все не кринжовое, шутки большинство работающие, но все равно местами просто...

Ну и почему она не прогружается? Так, все уже ушли сразу в Казахстан, поэтому пойду и я. По-моему, уже решал сегодняшний Wordle. Блять, оно не прогружается.

0: Сегодня среда.
1: Пятое.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
2: Uno, dos, tres, cuatro.
3: Dom.

0: Кукурику! Ча-ча-ча-ча!
1: Коннекшн.
2: Коннекшн.
3: Коннекшн.
2: Коннекшн.
3: Коннекшн.
1: Коннекшн.
2: Коннекшн.
1: Коннекшн.
3: Коннекшн.
1: Коннекшн.
3: Коннекшн.
1: Коннекшн.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: Шестое. Шестое.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Москве час ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

At the foot of the ladder.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, анон FM.
0: Приступим!

对了。

сина. Expect.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг. Четверг.
2: Шестое.
0: Шестое. Августа.
3: Августа.
4: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мінь.

0: Добрый.
1: Что такое Холокост?
2: Холокост – праздник.
1: Что там, что в нем происходит?
2: Радуются все.
3: Радио Анонимус.